ме пармиру, кар сам но не сам но. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи сам но. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи сам но. Я сам но. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Че кто ме уязи до него, швигнем и несрамно на ухо му ригнем, на тому речем купчек сам.